0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в moja-leče.si. Ja, тут оптико майо.
2: Безплатна контрола вида в оптиках Moje Leče. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Moje Leče в Коменди, Мариборо, Ново место и Копру.
3: Radio Ena Koruška.
4: Se bliža tehnični? PD Servis popravi, pripravi in opravi za vas.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.